0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей, более чем в 100 странах мира, делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанкок энг юкоры нухтаге чыкканда. Гидролайф ёрдамге келады. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

Если каждый день проходит как предыдущий день, как 100 дней до этого, если каждая минута стучит болью в голове, но ты все ждешь чего-то, а оно все не приходит, возьми себя в руки и скажи: у меня все прекрасно.

0: Сону Санкас.
1: Знаешь, не могу себе объяснить, знаешь, не знаю, как жить, хочу с тобой одной

0: Юкора динамикада. Хит FM.
1: Ты шагнула в неизвестную, словно в бездну. Как же вышло так, что мы падаем вместе? Ты говоришь, что веришь мне,

Слезы, тебя волнует вопрос, что все это шоу. И ведь за этим ответом я сам сюда пришел. Но ты не знаешь меня, поверь, не знаешь пока. Железное крыло несет в облака. Прощай, моя любовь, поверь, что это верный шаг. И если суждено нам встретиться, пусть будет так. Порой бывает сложно выбирать, ведь после нужно сохранить, а не потерять. И не сомкну глаз опять до утра. В пустыне рассвет, началась игра. Я шел к оазису, как будто бы пустынный странник. Самообман — это как яд для подсознания. Что я искал в песках? Наверное, ответ. Я не нашел его, зато нашел твой след.

неизвестно, словно бездну. Как же вышло так, что мы падаем вместе? Как же вышло так, что мы падаем вместе? Почему мы падаем вместе? Ты шагнула в неизвестный, словно бездну. Как же вышло так, что мы падаем вместе? Как же вышло так, что мы падаем вместе? Почему мы падаем вместе?

Зачем прошлась по насущному, по всем моим болевым? Зачем опять все накручивать, с кем был и был ли один? Зачем опять мы по стекла, сжимаем чувства пружины? Пусть этот день будет проклят, когда мы вдруг станем чужими.

0: Бойтахт Шиддате. Хит FM.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и горит.

Мам, пап, я очень сильно вас люблю. Спасибо за мою жизнь. И спасибо, что вы есть. И я сделаю все, чтобы мои будущие дети были счастливы, что у них есть родители.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Соат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: Сорене тәлі. Сорене тәлі. Сорене тіңлі. 98 мегагерц.
1: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: Зорана Динля. 98 мегагерц.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом